а бухи, а не мой твач, а тех пар слов, пар кратких вет, я вубец не висловил.